0: А по идее, тут там канал.
1: Здесь, да, добро пожаловать.
2: Кстати, урок нет. Сарба.